0: რაც არ არის საშიში, არ შეიძლება უცასაში ყოფილიყო.
1: ობობა!
2: გაცადე,
1: და მიბარდა და უნდა...
2: Где ты, ломтик, ломтик, ломтик?
1: Не переживай. Арине Виуло, мой цернеба, Винни. Мишвеле! Мишвеле! Овопа, монстерс, Мишвеле!
3: Арине Виуло, мой цернеба, Винни.
1: Мишвеле, овопа, монстерс, Мишвеле! Селчи гавеби!
3: Мегоба, сапопилка.
1: ავში მე შენ გაგატრე ვისტაფერ რობინ
3: როგორ მოხერხეთ ასე გაბმა საღეჭრეზინში
1: ეს ობობის ქსელი არისო
3: ნუ მაცინებ ეს რომ არ არის ნამდვილი ობობა
1: ყველაფერი მოწყობილია
3: გავწავოთ რა, იქნებ შენი ადგილიდან უფრო შემეშინდეს. გავწავოთ!
1: ონის ხომარი მერ! კოჩიკ წუხდები უბრალო, ძალიან მეშინია. Ой,
2: всё хорошо, хрюник, попкорн тебя не тронет.
1: Марапуска. Чудище, чудовище. Мне урчулис машиния. Ан момцонис.
3: О, рай, шегашине. Вин, грутианис. Рай, о шегашине.
1: Вена кинцагваклебен эгени. Намдуле хомана. Марта.
3: Да тка.
4: Само собой, Хринателла.
3: Нахе, нахе.
4: Дени на экране.
5: Я как-то видел монстра, был он как дом, я словно деревня. Знаю, поверить мне не просто, я был гладнокровен и смел. Я видел их огромных, и хвостатых, и крылатых, но я даже не подал вида, быть спокойным я сумел. Все очень просто. Это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Ведь игруля с тобой, но страхи такой пустяк.
2: А как же гридер?
5: Берут за ту пушую там. Все это и не снилось вам. Я хладнокровен был и смел, спокойным быть сумел.
6: Ведь это трюки там в кино, об этом знаем мы давно.
5: И так легко смотря в экран, поверить в это нам. Все очень просто, это не всерьез. Зажегся очень яркий свет, он светит на экран. Все очень просто, не бойся так. Видит все хорошо, ведь игруля.
6: А также Кристофер.

0: ჭკვიანი და ტკბილი?
1: სლატკია.
2: გამარჯობა. რასაკეთებ?
1: Я нет ничего ничего. Я так.
0: А ты где это пели? Я тебе
2: пытаюсь стапёл шечма.
3: Эгеши, да. Эсме веб. Эсме веб. Эй, тедерти ты кон меуре пели.
2: А, ещё хан веб. Шени хма, шени. Веб, когда и стапёл монстра.
4: Молнию заела. Кролик, будь друг.
3: Гачерки, домой. Да, гачерки, домой.
4: Ой, да куда ты? Пристегни эту штуку.
3: Гачерки, гачерки, домой лоды, домой лоды.
2: И Давид. И Давид спать.
5: Я все.
2: Мы вела слушать. Мишелет.
6: Хорошо, молодцы. Так, хрюник,
2: Арди.
6: Теперь удираешь от чудища.
2: И хлакает салючку.
7: Да, Кристофер Робин. Ромовучку. Мишелет, Мишелет. Птхилат. Птхилат.
6: Осторожно, камера.
1: Тигры морковища, морковный тигруля!
7: Монстры! Ну, бачия! Веклер и Анстапио!
3: Гамарджобат! Амханаге! Мишвелеч! Гамарджобат, амханагебо! Мишвелеч, я митвергам обдива!
4: Мне что там? Выходи!
2: Фини готня. Сад дай каргет.
6: Эй, куда все подевались?
2: Караке. Мам, Эви.
3: Эй, сотхарт.
4: Имейте слово.
3: Геқопат, сендиси икониет. Გამომიყვანეთ აქედან.
7: ვინი ჩვენი მეგობარია? უნდა დავეხმაროთ.
2: იცი? შენ მართალი ხარ. იფიქრე, იფიქრე.

0: საოცარია.
1: საოცარია.
0: საერთოდ გამოგნებელია. როგორ აკეთებენ ამას?
2: Это наш фирменный
3: соус. Ეს ჩვენი საფერმო соусია.
2: Берём говяжий костный.
3: Зрохис цулис твинс.
2: Растапливаем.
3: Ватнобт тапаши.
2: Заливаем жидким азотом.
3: Шемдек тхеват азот свасхам.
4: Here we got a bone marrow fat.
2: Добавляем.
3: Вам атепт мцуаниус, каракс. Шемдек ки цулис нахеварши ватавсепт.
2: Соус.
3: Да цулис твини соуси задарис.
0: Серьёзно? Цулис твини არ იქნება.